0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.